мед, а кто у нас герой? Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказал, что ранен прямо геморрой. Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказал, что ранен прямо геморрой. На нас врагов надвинулась лавина, ряды штыков, огня свинцовый шквал. Мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал. Мы защищали нашего раввина.